0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».